0: Юрий Сухарь, Форт Ранний Мион.
1: Сухарь, Форт Ранний Мион.
0: Понял.
1: Сухарь, Форт Ранний Мион, Юрий Сухарь, Форт Ранний Мион.